Я Буран. Я Буран. Сообщаю о проведении режима ориентации номер один. В 16:20:49 включили РО.

Майское утро, рассвет. С реки незаметно ползет, надвигается голубой туман. Ну вот туман розовеет, восходит солнце. И с первыми лучами просыпаются птицы. Их голосами полнится старый бор. Вот защелкал чародей леса соловей, и кажется, будто притихший лес только и ждал его первой трели. Ожило, затрепетало, заговорило каждое деревце. Недаром о соловье говорят, в лесном оркестре он первая скрипка, самая трепетная, самая звонкая и самая нежная. А на вид он скромен и неприметен, маленькой, серенькой, с длинным хвостом и большими, немного грустными

Весело и звонко поет зяблик, будто бьет в крохотный бубен, да и одет пернатый солдат в праздничный кафтан. А вот имя у него немного грустное – Зяблик. Почему его так назвали? Может быть, потому что перед ненастьем его удалая песня смолкает? Он хохлится, будто зябнет, и тихонько выговаривает. Рюм, рюм, рюм. Люди говорят, зяблик рюмит к дождю.